0: brain cells. MFM Station.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора просилать.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут в своих вибрациях.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем дышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.